0: Голос. Появим эмоции.
1: Я ради его кипа поплей. A London, see? And just because I play this same tune, see?